stvari со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь. Кознориш такой села.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa u Pikasi.